эту даму натыкал двуручью. Un problema corre, я выйду там, я подвинься там на манаву дверь. Мы там до самого мига, а то ты туда вынтишь. Да, ради буду и любил. Теперь мы платим. Programa Baú Musical. Para mais 2 horas de boa música e boas recordações. Bem-aja pela vossa companhia.